вечный пошук успеху и счастья. Бежишь, не дякую, позаяку лятвуя, будь ласка,